101.6 FM. Алиса Плюс.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

за него. Вот и все. Все пути земные белым-белым снегом. Вот и все. И опять стою я в этом платье белом. Вот и все. Счастье было, отлюбило и прошло. Time, weather, and...

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

губы, сладкая шуга. Ты не одна, да и я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь, сама меня выдают шорты. Вы

0: FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукаанц и новости на этот час. Министр земледелия призывает сделать сниженную ставку НДС на определенные продукты постоянной. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. Самоуправление Даугавпилса получило финансирование от Алтум на реконструкцию Ледового дворца. В дни праздника города будет перекрыто движение на многих улицах. В Латвии началось метеорологическое лето. Далее подробнее об этих новостях. Министр земледелия Улдис Ауголис призывает закрепить сниженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы как постоянную норму. Напомним, что в настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на 1 год. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей, и добавил, что министерство будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. По данным Центрального статистического управления, на начало 2025 года в Латвии проживало 344 тысячи детей в возрасте до 17 лет. Это составляет 18,5% населения. Наибольшая доля детей зафиксирована в пригороде Риги, Маурбском, Адажском и Кековском краях, а также в самой Риге. Наименьший показатель отмечен в Латгалии – 15,9%. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. В целях повышения качества инфраструктуры и создания более комфортных условий для спортсменов и посетителей планируется провести масштабную реновацию Ледового дворца в Даугавпилсе. На это самоуправление получило финансирование от Алтум. По словам мэра Андрея Элкстинша, на реконструкцию спортивного комплекса, построенного 26 лет назад, город получит в подарок 1 миллион евро. Проектирование планируется до января 2027 года. Весной пройдет закупка материалов и оборудования. А сами работы по реновации начнутся летом следующего года. Управление коммунального хозяйства информирует, что на этой неделе в связи с праздником города с 31 мая по 8 июня на нескольких улицах в центре будут введены ограничения движения. В частности, уже для движения транспорта закрыта автостоянка у гостиницы «Парк Хотел Латгола» и участок улицы «Гимназиес» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». Ограничено движение на участке улицы «Театра» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». С 4 июня для движения транспорта будут закрыты участки нескольких улиц вблизи парка Дубровина и сквера Андрея Помпура. А во время праздничного салюта будет закрыт участок улицы Даугавас от Цветокшня до моста Венейбас. В первый день июня лето началось не только по календарю, но и в природе. Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд составляет не менее плюс 15 градусов, а его началом считается первый из этих дней, поясняет Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. В прошлом году метеорологическое лето в стране в среднем началось 13 июня. Однако в Даугавпилсе и Резекне оно наступило уже 17 апреля. По прогнозам, июнь ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Также прогнозируется, что лето в целом будет теплее обычного. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 3 июня. Сегодня продолжается лето. Утром плюс 14, в середине дня плюс 24, к вечеру плюс 19 градусов. Переменная облачность, но утренние часы будут солнечными. Направление ветра с юга со скоростью не более 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

ближайшем выпуске новостей. Министр земледелия призывает сделать сниженную ставку НДС на определенные продукты постоянной. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. Самоуправление Даугавпилса получило финансирование от Алтум на реконструкцию Ледового дворца. В дни праздника города будет перекрыто движение на многих улицах. В Латвии началось метеорологическое лето. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукан. И новости на этот час. Министр земледелия призывает сделать сниженную ставку НДС на определенные продукты постоянной. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. Самоуправление Даугавпилса получило финансирование от Алтум на реконструкцию Ледового дворца. В дни праздника города будет перекрыто движение на многих улицах. В Латвии началось метеорологическое лето. Далее подробнее об этих новостях. Министр земледелия Улдис Ауголис призывает закрепить сниженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы как постоянную норму. Напомним, что в настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей, и добавил, что министерство будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. По данным Центрального статистического управления, на начало 2025 года в Латвии проживало 344 тысячи детей в возрасте до 17 лет. Это составляет 18,5% населения. Наибольшая доля детей зафиксирована в пригороде Риги, Маурбском, Адажском и Кековском краях, а также в самой Риге. Наименьший показатель отмечен в Латгалии – 15,9%. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. В целях повышения качества инфраструктуры и создания более комфортных условий для спортсменов и посетителей планируется провести масштабную реновацию Ледового дворца в Даугавпилсе. На это самоуправление получило финансирование от Алтум. По словам мэра Андрея Элкстинша, на реконструкцию спортивного комплекса, построенного 26 лет назад, город получит в подарок 1 миллион евро. Проектирование планируется до января 2027 года. Весной пройдет закупка материалов и оборудования. А сами работы по реновации начнутся летом следующего года. Управление коммунального хозяйства информирует, что на этой неделе в связи с праздником города с 31 мая по 8 июня на нескольких улицах в центре будут введены ограничения движения. В частности, уже для движения транспорта закрыта автостоянка у гостиницы «Парк Хотел Латгола» и участок улицы «Гимназиес» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». Ограничено движение на участке улицы «Театра» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». С 4 июня для движения транспорта будут закрыты участки нескольких улиц вблизи парка Дубровина и сквера Андрея Помпура. А во время праздничного салюта будет закрыт участок улицы Даугавас от Цветокшня до моста Венейбас. В первый день июня лето началось не только по календарю, но и в природе. Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд составляет не менее плюс 15 градусов. А его началом считается первый из этих дней, поясняет Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. В прошлом году метеорологическое лето в стране в среднем началось 13 июня. Однако в Даугавпилсе и Резекне оно наступило уже 17 апреля. По прогнозам, июнь ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Также прогнозируется, что лето в целом будет теплее обычного. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 3 июня. Сегодня продолжается лето. Утром плюс 14, в середине дня плюс 24, к вечеру плюс 19 градусов. Переменная облачность, но утренние часы будут солнечными. Направление ветра с юга со скоростью не более 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Во время проверки сирен не сработало только одно устройство. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. В черте города появится несколько новых общественных парковок. Праздничные мероприятия ко дню рождения города начнутся в пятницу. Полный выпуск новостей через полчаса.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Силвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Во время проверки сирен не сработало только одно устройство. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. В черте города появится несколько новых общественных парковок. Праздничные мероприятия ко дню рождения города начнутся в пятницу. Далее подробнее об этих новостях. Во время состоявшейся по всей Латвии проверки государственной системы раннего оповещения не сработала одна из 160 сирен. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Не сработала сирена в Курземе. Одновременно с проверкой сирен во второй раз по всей стране на смартфоны было отправлено тестовое сообщение через систему сотового оповещения. Такая рассылка позволила проверить, работает ли внедренная в Латвии система без технических сбоев. В настоящее время ведется работа по совершенствованию приложения 112.lv, чтобы в будущем информация в кризисных ситуациях доходила до жителей более эффективно. 28 мая на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. Прием заявок на участие в программе будет открыт с 3 июня по 3 августа. Общий объем финансирования конкурса составляет 36 тысяч евро, из которых 18 тысяч предоставлены самоуправлением Даугавпилса, а еще 18 тысяч евро выделены в рамках конкурса Латгальского региона планирования. Для одного получателя гранта, который будет реализовывать меры поддержки реэмиграции, минимальная сумма гранта на покрытие расходов, указанных в заявке на конкурс, составляет 8 тысяч евро, а максимальная допустимая сумма гранта – до 16 тысяч евро. Консультации можно получить в Департаменте развития. Результаты конкурса планируется объявить к 4 сентября. Самоуправление Даугавпилса продолжает работу по расширению сети автостоянок. Для нескольких объектов уже подготовлена техническая документация, и еще для двух в ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование. Подробнее в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
2: Совсем недавно закончилась закупочная процедура, в рамках которой мы разыгрывали 3 объекта. Это 18-го Номбро 43 на месте бывшего снесенного общежития возле бывшей 9-й средней школы. Это Бауска 108-110. И также за поликлиникой Олви на Химии. Параллельно мы уже публично заявляли о том, что самоуправлением было приобретено 2 земельных участка на улице Лачплешева возле бывшего российского консульства и на улице Цетокшня 57Б возле боксерского клуба. Вот последний объект, он один из приоритетных. Совсем недавно самоуправление получило земельную книгу и в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы спроектировать автостоянку на данном месте. Из текущего завершаются работы по строительству автостоянки на улице Авеню и Резекнес возле футбольного купола. Параллельно уже прошла закупочная процедура на строительство автостоянки по адресу Тарту 246. И рядом с ней мы проектируем автостоянку по адресу Тарту 15С, где рядом были снесены бараки. Поэтому планов у нас много. Надеюсь, что все эти планы будут реализованы и будет место, где оставить свой автомобиль.
1: На этой неделе с 5 по 7 июня Даугавпилс отметит свой 751-й день рождения. В этом году жителей и гостей ждут концерты, ярмарки, традиционное праздничное шествие, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия, выставки и другие события. Праздник пройдет под девизом «Даугава объединяет, Даугавпилс празднует». Уже в пятницу с 15 часов начнет работать ярмарка, уличные кафе, аттракционы для детей и улица туризма. Вечером в парке Андрея Пумпура, парке Дубровина и на площади Венейбас пройдут первые концертные выступления. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 3 июня. Сегодня продолжается лето. Утром плюс 14, в середине дня плюс 24, к вечеру плюс 19 градусов. Переменная облачность, но утренние часы будут солнечными. Направление ветра с юга со скоростью не более 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.
2: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулес 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулес 12.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Министр земледелия призывает сделать сниженную ставку НДС на определенные продукты постоянной. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. Самоуправление Даугавпилса получило финансирование от Алтум на реконструкцию Ледового дворца. В дни праздника города будет перекрыто движение на многих улицах. В Латвии началось метеорологическое лето. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Compliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Министр земледелия призывает сделать сниженную ставку НДС на определенные продукты постоянной. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. Самоуправление Даугавпилса получило финансирование от Алтум на реконструкцию Ледового дворца. В дни праздника города будет перекрыто движение на многих улицах. В Латвии началось метеорологическое лето. Далее подробнее об этих новостях. Министр земледелия Улдис Аугулис призывает закрепить сниженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы как постоянную норму. Напомним, что в настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей, и добавил, что министерство будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. По данным Центрального статистического управления, на начало 2025 года в Латвии проживало 344 тысячи детей в возрасте до 17 лет. Это составляет 18,5% населения. Наибольшая доля детей зафиксирована в пригороде Риги, Маурбском, Адажском и Кековском краях, а также в самой Риге. Наименьший показатель отмечен в Латгалии – 15,9%. За год доля детей в стране сократилась более чем на 8 тысяч. В целях повышения качества инфраструктуры и создания более комфортных условий для спортсменов и посетителей планируется провести масштабную реновацию Ледового дворца в Даугавпилсе. На это самоуправление получило финансирование от Алтум. По словам мэра Андрея Элкстинша, на реконструкцию спортивного комплекса, построенного 26 лет назад, город получит в подарок 1 миллион евро. Проектирование планируется до января 2027 года. Весной пройдет закупка материалов и оборудования. А сами работы по реновации начнутся летом следующего года. Управление коммунального хозяйства информирует, что на этой неделе в связи с праздником города с 31 мая по 8 июня на нескольких улицах в центре будут введены ограничения движения. В частности, уже для движения транспорта закрыта автостоянка у гостиницы «Парк-хотел Латгола» и участок улицы «Гимназиес» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». Ограничено движение на участке улицы «Театра» от улицы «Ригас» до улицы «Парадес». С 4 июня для движения транспорта будут закрыты участки нескольких улиц вблизи парка Дубровина и сквера Андрея Помпура. А во время праздничного салюта будет закрыт участок улицы Даугавас от Цветокшня до моста Венейбас. В первый день июня лето началось не только по календарю, но и в природе. Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд составляет не менее плюс 15 градусов, а его началом считается первый из этих дней, поясняет Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. В прошлом году метеорологическое лето в стране в среднем началось 13 июня. Однако в Даугавпилсе и Резекне оно наступило уже 17 апреля. По прогнозам, июнь ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Также прогнозируется, что лето в целом будет теплее обычного. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 3 июня. Сегодня продолжается лето. Утром плюс 14, в середине дня плюс 24, к вечеру плюс 19 градусов. Переменная облачность, но утренние часы будут солнечными. Направление ветра с юга со скоростью не более 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: приятного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Во время проверки сирен не сработало только одно устройство. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. В черте города появится несколько новых общественных парковок. Праздничные мероприятия ко дню рождения города начнутся в пятницу. Полный выпуск новостей через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Натальи Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 20.

0: 94-861-845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29-663-270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20-593-333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Силвия Витале. Контактный номер телефона 28-151-444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Во время проверки сирен не сработало только одно устройство. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. В черте города появится несколько новых общественных парковок. Праздничные мероприятия ко дню рождения города начнутся в пятницу. Далее подробнее об этих новостях. Во время состоявшейся по всей Латвии проверки государственной системы раннего оповещения не сработала одна из 160 сирен. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Не сработала сирена в Курземе. Одновременно с проверкой сирен во второй раз по всей стране на смартфоны было отправлено тестовое сообщение через систему сотового оповещения. Такая рассылка позволила проверить, работает ли внедренная в Латвии система без технических сбоев. В настоящее время ведется работа по совершенствованию приложения 112.lv, чтобы в будущем информация в кризисных ситуациях доходила до жителей более эффективно. 28 мая на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили реализацию программы грантов «Импульс» по содействию реэмиграции. Прием заявок на участие в программе будет открыт с 3 июня по 3 августа. Общий объем финансирования конкурса составляет 36 тысяч евро, из которых 18 тысяч предоставлены самоуправлением Даугавпилса, а еще 18 тысяч евро выделены в рамках конкурса Латгальского региона планирования. Для одного получателя гранта, который будет реализовывать меры поддержки реэмиграции, минимальная сумма гранта на покрытие расходов, указанных в заявке на конкурс, составляет 8 тысяч евро, а максимальная допустимая сумма гранта – до 16 тысяч евро. Консультации можно получить в Департаменте развития. Результаты конкурса планируется объявить к 4 сентября. Самоуправление Даугавпилса продолжает работу по расширению сети автостоянок. Для нескольких объектов уже подготовлена техническая документация, и еще для двух в ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование. Подробнее в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
2: Совсем недавно закончилась закупочная процедура, в рамках которой мы разыгрывали три объекта. Это 18-го Ноумбра 43 на месте бывшего снесенного общежития возле бывшей 9-й средней школы. Это Бауска 108-110. И также за поликлиникой Олви на химии. Параллельно мы уже публично заявляли о том, что самоуправлением было приобретено два земельных участка на улице Лачплешева возле бывшего российского консульства и на улице Цетокшня 57Б возле боксерского клуба. Вот последний объект, он один из приоритетных. Совсем недавно самоуправление получило земельную книгу и в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы спроектировать автостоянку на данном месте. Из текущего завершаются работы по строительству автостоянки на улице Авеню и Резекнес возле футбольного купола. Параллельно уже прошла закупочная процедура на строительство автостоянки по адресу Тарту 246. И рядом с ней мы проектируем автостоянку по адресу Тарту 15С, где рядом были снесены бараки. Поэтому планов у нас много. Надеюсь, что все эти планы будут реализованы и будет место, где оставить свой автомобиль.
1: На этой неделе с 5 по 7 июня Даугавпилс отметит свой 751-й день рождения. В этом году жителей и гостей ждут концерты, ярмарки, традиционное праздничное шествие, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия, выставки и другие события. Праздник пройдет под девизом «Даугава объединяет, Даугавпилс празднует». Уже в пятницу с 15 часов начнет работать ярмарка, уличные кафе, аттракционы для детей и улица туризма. Вечером в парке Андрея Пумпура, парке Дубровина и на площади Венейбас пройдут первые концертные выступления. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 3 июня. Сегодня продолжается лето. Утром плюс 14, в середине дня плюс 24, к вечеру плюс 19 градусов. Переменная облачность, но утренние часы будут солнечными. Направление ветра с юга со скоростью не более 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку? Это не ты. Мне бы услышать тебя.

0: скажи.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
10: Дай сигарету, я ее докурю.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: сообщение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24-861-845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29-663-270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20-593-333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Силвия Витале. Контактный номер телефона 28-151-444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Лето, солнце, пляж. И кажется, что нет ничего приятнее, чем пройтись босиком по теплому песку. Но врачи и сами отдыхающие все чаще напоминают, что такая романтика иногда заканчивается ожогами, порезами и неприятными сюрпризами. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков и опытных отдыхающих о том, почему даже летом на пляже не стоит забывать про обувь. Если очень хорошая погода совпала с вашим желанием рвануть на пляж, то не забудьте, что песок, плитка и деревянные настилы под солнцем могут нагреваться до очень высокой температуры, особенно в середине дня. Кроме того, на пляже легко наступить на острые камни, стекло, рыболовные крючки или даже тлеющий уголь после чужого пикника. Поэтому лучше брать с собой легкие шлепанцы или аквообувь, не ходить босиком возле кафе и контейнеров, а детям обязательно надевать обувь даже на песке. И еще один важный момент. Если на пляже, куда вы приехали, есть предупреждение о качестве воды, лучше не рисковать и выбрать другое место для купания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето оставляет только хорошие следы.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался еще один чувствительный вопрос. Как в Латвии оценивается влияние ветряных турбин на людей, их самочувствие и качество их жизни? Гость программы Дмитрий Гус, руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики, отметил, что опасения жителей, связанные с шумом, мерцанием и другими факторами, нельзя просто игнорировать. По его словам, вопросы здоровья всегда воспринимаются особенно остро, и поэтому для подобных проектов существует целый набор обязательных норм и проверок. Как пояснил Дмитрий Гус, при подготовке проектов разработчики обязаны доказать, что запланированная деятельность не выходит за пределы допустимых нормативов. Это касается как уровня шума, так и возможного светового мерцания от вращения лопасти в определенных погодных условиях. При этом в расчетах используются не только латвийские, но и более жесткие европейские требования. Гость программы рассказал, что для оценки шума используется специальное моделирование. Анализируется расположение жилых домов, расстояние до будущих турбин, направление ветра, а также другие параметры. И если расчеты показывают превышение допустимых показателей, проектировщик обязан искать решение – менять расположение турбины, пересматривать проект или предусматривать дополнительные меры. То же касается и эффекта мерцания. Если для конкретного дома или окна существует риск превышения допустимого времени воздействия, проект должен быть скорректирован. В отдельных случаях это означает необходимость ограничивать работу турбины в определенных условиях. Как подчеркнул Дмитрий Гус, ответственность за поиск решений лежит не на жителях, а на разработчиках проекта. И именно поэтому, по его оценке, утверждение, что ветряные проекты реализуются без ограничений и без защиты интересов людей, не соответствует действительности. Таким образом, по словам гостя программы, при всех эмоциональных опасениях существует и очень конкретная правовая рамка, которая должна обеспечивать защиту прав жителей и не допускать, чтобы проект реализовывался за счет их благополучия. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Точное время 12 часов.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: поздравлений.
1: А если вы настолько счастливы, что не следите за временем, позывные программы поздравлений в любом случае напомнят вам о том, что на часах начало первого. Добрый день, любимый солнечный летний город. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Неважно, где вы, и неважно, какая погода у вас за окном. Но если вдруг там за окном по какой-то причине нарисовались тучи, обращайтесь, Даугавпилс поделится с вами солнечной погодой обязательно и щедро. Ну и настроением хорошим мы с вами сейчас начнем делиться. В прямом эфире у нас в запасе для этого целых 3 часа. Все только начинается. На календаре сегодня 3 день июня. 3 июня, 3 день лета, 3 июня. Вспоминайте, какими праздничными событиями пришел в ваше окружение этот день. Подумайте, кому необходим сегодня солнечный музыкальный привет и звоните 654-2530. И присылайте ваше сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У всех рабочий день начинается по-разному. Кто-то, возможно, придя на работу, никуда не торопится, имею в виду рабочие какие-то обязанности, отодвигает их как можно дальше, отодвигает эту минуту заняться рабочей рутиной и может позволить себе чашечку кофе ароматного. Кто-то, возможно, получает удовольствие от общения с коллегами в начале рабочего дня, а кто-то отправляет сообщение в программу поздравлений. Подозреваю, что последний сценарий как раз про коллектив кулинарного цеха магазина «Мэгу». Они как раз с утра пораньше отправляли сообщение с поздравлением. Добрый день, коллектив кулинарного цеха магазина «Мэгу». Мы хотим поздравить Ольгу с днем рождения. Оленька, вы слышите? Я сейчас буду желать вам от имени коллектива. От всей души прими поздравления. Ведь лучший день в году – это день рождения. Будь потрясающе красивой, счастливой, обаятельной и очень привлекательной. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен самыми хорошими эмоциями, счастьем. А твоими лучшими спутниками пусть будет вера, надежда и любовь. Пусть весь твой жизненный путь будет усеян розами без шипов и земляничными полянами. Желаем, чтобы каждый день твоей жизни приносил только радость, чтобы никаких огорчений и преград не было на твоем пути. Пусть дом твой всегда будет наполнен уютом, теплом и светом. Удачи всегда и во всем, а также прочих жизненных приятностей и приятных мелочей.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Группа «Кино» готовится к выходу в эфир. «Звезда по имени Солнце». Будет звучать эта песня сейчас для Сергея Шаблинского. Музыкальным подарком Сергею вас, любимого мужчину. «С днем рождения!» поздравляет Наталья. «Мой дорогой, с днем рождения!» пишет Наташа. «Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Ты моя опора, радость и мое вдохновение. Желаю тебе уверенно идти к своим целям, легко преодолевать любые преграды и оставаться таким же надежным и замечательным. Пусть все твои мечты сбываются, а я всегда буду рядом, чтобы тебя во всем поддержать».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Станислава Broka, Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Пришла просьба, первая просьба сегодня просто так послушать песню. И песня это в исполнении Тани Булановой. Она называется «Таня». Зажигай, Таня. В эфире для вас. Хорошего дня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любыми способами, возможными и доступными мне, привлекаю внимание Людмилы Спиридовской. Людмила, по той простой причине, что следующее поздравление адресовано вам. Ваш муж Эрик поздравляет любимую супругу, конечно же, вас с днем рождения. Не постареет женщина, пока есть тот, кто поцелует все морщинки. И с нежностью нежданные слезинки, и локон, посидевший у виска. Не постареет, если кто-то еще ждет ее улыбки, словно солнечного света. Пока душой любви она согрета. Тогда и время замедляет ход. Пусть и ваше время, и ваши дни, Люда, ваши годы никуда не спешат. Позволяя вам наслаждаться каждым новым днем. В полной мере. С днем рождения!

тысячи нежных фраз. Это придумал Бог за много лет

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я не красавчик, чтобы все с ума сходили. Это Сюткин будет сейчас, Валерия, у нас петь эту песню. Не я, нет, конечно же. И она звучать будет для Геннадия Савельева. Музыкальный подарок этот выбрала для вас, Геннадий, ваша супруга Ирина. Как никто знает, Ира, что любит слушать любимый муж? Какие песни, какие треки? Под что ноги сами идут в пляс? Геннадий, с днем рождения вас жена поздравляет, родной мой. От души тебе желаю успешно жить, во всем преуспевая. Душе спокойствие, а сердцу лишь тепла, чтоб жизнь твоя счастливую была.

0: Программа поздравлений.
1: А следующая песня будет тоже музыкальным подарком и будет радовать Инну Иванову. Инна, с днем рождения мама поздравляет. Это самое главное поздравление сегодняшнего дня. Пускай любовью будут дни согреты в пожеланиях, вниманием близких, дорогих людей. Пусть дарит жизнь чудесные моменты, пусть удивляет красотой своей. Мечтай, и пусть мечты осуществятся, душе парить, желанием сбываться, чтоб каждый день улыбкою встречать и каждую минутой наслаждаться.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Ну, кошок Дианюс.
4: Миля, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
9: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
10: А для Аллы Ефимовой будет песня в исполнении «Елки» сейчас звучать. Аллочка вас поздравляет с днем рождения. Ваша сестра Инна, моя замечательная и лучшая на свете сестричка, пишет Инна, с днем рождения. Сегодня ты стала немного старше, но годы не властны над жизнелюбием и целеустремленностью. Желаю тебе всегда оставаться веселой, излучать только добрые эмоции. Пусть каждое твое желание обязательно сбывается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую внучку Татьяну Федоренкову, Танечку Федоренкову, бабушка Станислава поздравляет с днем рождения. Танюша, в пожеланиях для вас пусть солнце подарит тебе мечту красивую и высокую, а небо подарит тебе звезду и близкую, и далекую. Ветер, надув

0: эфире программа поздравлений.
1: Эвиту с днем рождения. Юлия поздравляет Эвита вас. Пусть в жизни все складывается, желает море счастья, добавляет улыбок и радости. С днем рождения! Эвита, и от нас самые солнечные пожелания в этот день для вас особенный праздничный.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: Программа поздравлений «Алиса Плюс».
2: Это новый час прямого эфира программы поздравлений. В этом часе у меня будут паузы информационного содержания. К нам присоединяется мебельный салон «Ларус» сегодня.
1: Программа поздравлений.
2: Ну, а я напомню, может быть, только что присоединившимся и желающим принять участие в эфире. Наши контакты номер 654-2530. Только этот для звонка. Второй номер для сообщений только 2020-1016. 3 июня, дата сегодняшнего дня.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С годовщиной свадьбы у меня вот сразу, я не буду их, конечно же, объединять, но друг за другом два поздравления. Семью с годовщиной свадьбы, в одном из поздравлений семью Вяземцевых, Нину и Виктора поздравляют Галина и Леонид. Ниночка, Виктор, для вас пожелания. Так нежны ваши чувства и взгляды, столько трепета в них и добра. Вам по-прежнему радостно рядом, будто свадьба была лишь вчера. Пусть влюбленность в сердцах остается, украшая и дни, и года. Все вам в жизни пускай удается. Будьте счастливы вместе всегда.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: А следующая семья, которую буду поздравлять, более юна в своем совместном пути, нежели в предыдущем поздравлении любимых внуков Евгения и Эрику. С годовщиной свадьбы бабушка Станислава поздравляет в пожеланиях для вас, Евгений, Эрика, в годовщину, четвертую годовщину свадьбы оставаться прекрасной парой, понимать друг друга во всем. В жизни самый чудесный подарок – разделить свое счастье вдвоем. Пусть судьба ваша будет красивой, а любовь бесконечно большой. Замечательной будьте, счастливой, самой лучшей на свете семьей. Семьей Леоновых. У семьи Леоновых сегодня день рождения семьи. Годовщина свадьбы Горько.

0: эфире программа поздравлений.
1: И у меня пауза информационного содержания. Напоминаю, что мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами приглашает в гости. Напоминаю, что находится в Даугавпилсе по адресу улица Инженеру 1. Предлагая своим покупателям большой выбор корпусной мебели. Это шкафы, комоды, столы для офиса, есть и для учеников, для школьников столы. Можно подготовиться заранее к новому учебному году. Книжные полки, прикроватные тумбочки, журнальные обеденные столы, диваны финского и эстонского производства. Обратите внимание, есть выполненные из ткани и есть выполненные из кожи. Большой выбор кроватей и матрасы тоже можно приобрести в мебельном салоне «Ларус». То есть все на месте. Вать, за один приход. Адрес еще раз напомню, Инженеру 1. Контактный номер телефона 654-403-99. И адрес в интернете larus.lv. Домашняя страница поможет вам подробнее ознакомиться с предлагаемым ассортиментом.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Даугавпилс трамваям 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: Следующим поздравлением порадуем, поздравим и песню добавим. Анну Трофимовну Павловскую. Семья Михайловских поздравляет. Анна Трофимовна, в пожеланиях для вас. 91-й год – это мудрость и восход. Это добрый свет души, что с годами не спешит. Пусть здоровье будет крепким, настроение светлым, редким. Пусть в душе царят покой, радость, счастье и тепло. Пусть улыбка согревает, каждый день добром встречает. А судьба еще не раз дарит много светлых фраз и много добрых пожеланий. Анна Трофимовна, мы присоединяемся с самыми искренними пожеланиями крепкого здоровья.

0: программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации. С нами мебельный салон «Ларус». В этом часе программы поздравлений крупнейший представитель мебели в Латвии. Салон «Ларус» предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья, предлагая мебель на разный вкус, требования и, конечно же, финансовые возможности. В ассортименте мягкая мебель, мебель для спальни, для детской, есть офисная мебель, журнальные столики и обеденные столы и большой выбор элементов декора, так называемых аксессуаров. Это цветочные композиции, часы, картины, вазы и много еще красивого и полезного. Кстати, аксессуары могут стать отличной идеей для подарка. Ассортимент, полную его картину можно увидеть на сайте larus.lv, ну и, конечно же, ознакомиться с предложениями на месте в Даугавпилсе, в магазине на улице Инженеру 1.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующее поздравление. Снова годовщина свадьбы. Первая важная годовщина в семье Лины и Виктора. Линочка, Виктор, Наталья поздравляет вас. Пишет моя родная Наташенька. Ну тогда ж уже, наверное, родные, да, к этому празднику имеют оба отношения. Без Виктора не было бы этого праздника. С первой годовщиной вас, с ситцевой свадьбой. Желаю, чтобы в вашем гнездышке всегда царили бесконечный уют, тепло и взаимопонимание. Пусть ваша семейная жизнь будет похожа на увлекательное путешествие с кучей ярких эмоций, новыми странами и незабываемыми моментами на двоих. Любите и берегите друг друга. Лина, Виктор, от нас тоже самые добрые пожелания. Пусть крепнут чувства любви на долгие-долгие годы. На ней все держится. Прочно, любая семья. Доверие, конечно же.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А следующая песня будет звучать юбилейным подарком. В юбилейный год, в юбилейный день рождения для Терезы Кайгородовой. Тереза, коллектив «Дзивос Приекс» поздравляет вас. Что возраст женщине? Да просто ерунда. Ей каждый год лишь нежность добавляет. И лишняя морщинка не беда, когда ее улыбка оставляет. И взгляд все так же свеж, и голос чист, и пламя чувств, и поднебесье мыслей, и легок шаг, и взмах ресничек быстр, и страсть сильней, и смех еще искристей. Ей каждый год признание в красоте, ей каждый миг любви прекрасный свет. Ведь только для мужчин года уже не те, для женщин возраста и не было, и нет. Тереза, от всей души с юбилеем.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня знаем, поздравляли уже Татьяну, Танечку, Федоренкову. Танечка, еще одно поздравление для вас. Дружная большая семья Тихоновых поздравляет от всей души в пожеланиях ко дню рождения. Пожелания везения, нежных чувств, тепла. Чтоб жизнь, как солнце, лучик ранний, была чудесна и светла. И каждый миг, чтоб стал прекрасен, как аромат атласных роз. Согрет улыбками и счастьем. А что в мечтах? Легко сбылось.
2: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А еще одна пауза для информации. Я напоминаю, что мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. В Даугавпилсе мебельный салон «Ларус» находится на том же месте, в микрорайоне «Химия», на улице Инженеру 1. Предлагает большой ассортимент мебели для гармоничного обустройства жилья. Здесь найдете мебель, кстати, и для сада тоже. Помимо большого выбора диванов, кровати, матрасов к ним, секции, мебель для ванной, предложения тоже есть, мебель для детской. Много предложений по декору, что, безусловно и бесспорно, украшает любой интерьер. Идеи для подарков, зеркала, предметы для освещения – тоже выбор есть. Мебельный салон «Ларус». Ознакомиться с полной картиной ассортимента можно на сайте. У меня как раз сайт открыт – larus.lv. Конечно же, в магазине на месте на улице Инженеру 1. И есть вариант воспользоваться контактным номером телефона 654-40-399.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Антонине, нашей слушательнице Тонечке, друзья, отправляю привет. Сегодня очередной, уже привычный, поводом выбрали день воспоминания о снеге. Но как-то я, наверное, не присоединюсь. Как-то вот совсем не хочется. Шучу, конечно же. Можно же вспомнить о каких-то, о первых снежинках, которым мы всегда радуемся. Тонечка, хорошего дня, солнечного, летнего настроения и вашим друзьям, конечно же.

0: Программа поздравлений.
1: Почти завершается еще один час, но радует тот факт, что следующий тоже наш, и мы еще успеем многое доброе натворить. Подхвачу сообщение с желанием познакомиться. Все еще в поиске. Мужчина из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437.
2: До этого лета мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начиная новый час нашей встречи, нашего сегодняшнего общения в рамках программы поздравлений, напомню вам только наши контакты и продолжим. 654-25-00 – это для звонка номер, и второй для сообщений – 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Пока звучала песня в исполнении Александра Громжана, исполнялась еще одна музыкальная просьба. Пришло поздравление для семьи Вяземцевых. А мы уже знаем, что у Нины и Виктора сегодня праздник один на двоих, годовщина свадьбы. Нина, Виктор, дочь Наталья поздравляет любимых родителей. Вас с праздником, родные мои, мама и папа. Годовщина вашей свадьбы – очередной повод поблагодарить вас за нашу крепкую и любящую семью, за мое счастливое детство. Желаю вам здоровья, бодрости, огромной душевной радости и чудесного рога изобилия, из которого пусть щедро льются на вас жизненные силы, бесконечные удачи, прекрасные события и веселые семейные праздники. Нина, Виктор, я очень надеюсь, что вы слышите эти красивые пожелания от вашей дочери.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
3: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
4: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление есть и для семьи Леоновых. В семье Леоновых тоже праздник один на двоих, мы уже это выяснили. Годовщина свадьбы у Евгения и Эрики. А Женя, Эрика, семья Тихоновых большая, вся в полном составе, поздравляет вас. Мы присоединимся к пожеланиям. Прекрасней ничего на свете нет, любви, что вы друг другу подарили. Две жизни вы на много-много лет в одну счастливую судьбу соединили. Пусть вдвое больше ласки будет в ней. Тепло и радость дом ваш наполняют, а нежность и любовь в любой из дней чудесную судьбу оберегают.

0: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Лучше поздно, чем никогда. Так начинается сообщение от наших соседей. Из Литвы пришло сообщение из города Зарасая. Так здорово осознавать, что и в любимом многими долгофилчанами городе нас тоже слышно, нас тоже слушают. Света пишет: лучше поздно, чем никогда. Поздравляю любимое радио с днем рождения, 1 июня. Желаю всего самого хорошего. А мы знаем, что это искренне. Свет, спасибо.

0: В эфире программа «Поздравления».
1: Еще одно поздравление пришло для Аллы Ефимовой. Алла, тетя Женя поздравляет с днем рождения. Пусть праздник будет солнечным и ярким. Желает наполнить счастьем каждое мгновение и чем-нибудь особенно приятным запомнится чудесный день рождения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, хотим поздравить нашу подругу. Вит Свиридову подруги поздравляют. Вита, Ксения и Аня желают, пусть этот праздник подарит красивые поздравления, самые теплые пожелания, солнечное настроение и самое душевное общение. Пусть каждый новый твой день будет полон нежности и любви. И каждое мгновение дарит лишь счастье и радость. Эта песня звучит сегодня для вас, Вита. Это подарок от подружек.

0: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
3: Программа поздравлений «Алиса Плюс».
5: У меня еще одна просьба осталась вот в листе ожидания. Сейчас она его покинет, начнет звучать в эфире. И, похоже... И, похоже, сегодня тоже совсем мы справились. Просьба послушать песню «Лететь высоко, лететь» в оригинале, если можно. Тут уточнение. Вот спасибо, что уточнили. Значит, слушаем мы группу «Омега». Мне оригинальная версия тоже, кстати, больше нравится.

0: поздравлений.
1: На сегодня все. Пожелаю вам в завершении хорошего продолжения дня. Непременно теплого вечера. Последние вечера как раз радуют погодой теплой. Теплого летнего вечера. И встречаемся завтра слегка после полудня на волне 101.6 FM. Место тоже, да и время уже привычное. Еще раз спасибо за отлично, плодотворно проведенные 3 часа. И пока услышимся.
2: Ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

0: Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Искусственный интеллект все увереннее входит в повседневную жизнь. И если раньше казалось, что личный цифровой помощник – это что-то только для программистов, то сегодня создать собственного ИИ-ассистента может практически каждый. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по цифровым технологиям для тех, кто хочет сэкономить время и поручить часть рутинных задач искусственному интеллекту. Сегодня на популярных платформах, к примеру, таких как ChatGPT, можно создать собственного помощника буквально за несколько минут. Ассистент может помогать писать электронные письма, сокращать длинные тексты простым языком или генерировать идеи, планы и помогать с документами. Но главный секрет хорошего ИИ-помощника – это четкая инструкция. Чем понятнее вы объясняете задачу, тем полезнее будет результат. Поэтому нужно сразу указывать, что именно должен делать ассистент. Задать стиль общения, прописать структуру ответа и при необходимости уточнять инструкции. Также ассистенту можно добавить свою базу профессиональных знаний в документах. Это помогает получить более точные ответы именно под ваши задачи. Но специалисты отдельно напоминают, что не стоит загружать в публичные ИИ-сервисы личные данные, пароли, банковскую информацию или документы, которые вы не хотели бы делать доступными третьим лицам. Также не пытайтесь делать одного универсального помощника на все случаи жизни. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свое время, а рутину возложите на алгоритмы.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 22 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в восточное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Ну, ко шогад Яньос?
5: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas pusotrs litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 22 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в восточное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzē. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 22 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в восточное, скорость до 5 метров в секунду.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 22 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в восточное, скорость до 5 метров в секунду.

0: dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
10: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
11: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
12: Алиса Плюс.

мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

беда. Любить не поздно никогда. Поклонников река.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

болтать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Алиса Плюс» 101.6 FM.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,